борет с фарсом. А я, кружен на округу, я с теми борет с фарсом. Они чуют самотность, а я не